0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 14 июля, католическая церковь чтит память святого Камилла де Лелис, основателя ордена камильянцев. В юности он служил в армии, участвовал в военных операциях, был дважды ранен, лечился в римском госпитале святого Иакова. В армии Камилл пристрастился к карточной игре, в результате проиграл все свое состояние. Из-за недостатка средств нанялся рабочим на строительство монастыря капуцинов Монфредони. В 1575 году пережил духовное обращение. Камилл обратил внимание на неподобающее отношение к больным в госпитале, после чего он решил посвятить жизнь помощи больным людям. Постепенно он добился авторитета в больнице, был назначен на один из руководящих постов. Провел реформу, заменив наемных служащих на добровольцев, ряд из которых вступили впоследствии в основанный святым Камиллом орден. Камильянцы наряду с тремя традиционными монашескими обетами давали четвертый обет служения больным. Камилл де Лели скончался в 1614 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Жмигородского Иосифа. Он служил в Киеве, арестован в 1919 и 1930 годах. Находился в заключениях в тюрьмах Киева, Ярославля и на Соловках. Умер 14 июля 1935 года.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: В штаб-квартире Итальянской конфедерации профсоюзов в Риме состоялась дискуссия о влиянии искусственного интеллекта на рынок труда в свете энциклики Папы Льва XIV «Magnifica Humanitas». Участники встречи сошлись во мнении, что технологическое развитие должно оставаться ориентированным на человека, а ключевыми условиями успешной цифровой трансформации являются защита достоинства работников, социальный диалог и инвестиции в образование. Искусственный интеллект способен одновременно создавать новые рабочие места и вытеснять существующие профессии. По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы риску автоматизации может подвергнуться каждое четвертое рабочее место. Вместе с тем на рынке появляются новые специальности, успех которых напрямую зависит от постоянного повышения квалификации сотрудников. Именно этим феноменам был посвящен форум итальянских профсоюзов. Генеральный секретарь профсоюза Даниэла Фумарола призвала не воспринимать искусственный интеллект как угрозу. По ее словам, каждая технологическая революция сопровождалась тревогой. Однако сегодня особенно важно следовать принципу, который ясно сформулирован в энциклике Льва XIV. Развитие искусственного интеллекта должно оставаться ориентированным на человека. Работники должны участвовать в управлении цифровыми процессами через механизмы участия и социального партнерства. Искусственный интеллект, по мнению Фумаролы, способен избавить людей от тяжелых и однообразных операций, повысить безопасность труда и открыть возможность для более содержательной работы. Вместе с тем, это требует серьезных вложений в подготовку кадров и развитие новых компетенций. Особое значение приобретает участие каждого в принятии решений и ответственность всех сторон за результаты технологических перемен. Бывший апостольский нунций в Папуа-Новой Гвинеи монсеньор Мауро Лалли отметил, что энциклика «Magnifica Humanitas» помогает осмыслить место человека в эпоху

Защита рабочих мест и достоинство труда должна оставаться безусловным приоритетом. В ходе дискуссии были приведены последние оценки исследовательского центра Censis. Из примерно 15 миллионов итальянских работников, которых затронет внедрение искусственного интеллекта, около 6 миллионов рискуют столкнуться с заменой своих функций, тогда как для 9 миллионов искусственный интеллект станет инструментом, дополняющим их профессиональную деятельность. Наиболее уязвимыми считаются женщины и специалисты с высоким уровнем образования. Экономист Леонардо Бекетти, в свою очередь, отметил, что главная проблема сегодня заключается не в сокращении числа рабочих мест, а в качестве занятости. Экономика уже создает новые вакансии, однако все большее распространение получают низкооплачиваемые и нестабильные формы труда. Поэтому важную роль играет обучение работников, которым предстоит осваивать новые профессии и эффективно использовать возможности искусственного интеллекта. Комментируя энциклику Льва XIV, Бекетти подчеркнул, что уже само ее название «Magnifica Humanitas» напоминает: «Человеческая личность неизмеримо превосходит любые технократические представления о прогрессе и не может быть сведена к возможностям самых совершенных технологий». 26 июля во всех католических храмах Италии пройдет сбор пожертвований в помощь Венесуэле, пострадавшей от разрушительного землетрясения. Инициативу итальянской епископской конференции координирует фонд «Каритас Италии». Глава итальянского епископата кардинал Матео Мария Дзуппи призвал все приходы страны принять участие в сборе средств, что станет конкретным проявлением солидарности с людьми, потерявшими близких, лишившимися крова и средств к существованию. По словам кардинала, всеобщая молитва в этот день станет также знаком духовной близости к жителям Венесуэлы, которую Папа Лев XIV ежедневно вспоминает в своих молитвах как возлюбленную землю. Гуманитарная ситуация, между тем, продолжает ухудшаться. Число погибших достигло почти 4500 человек. Около 17 тысяч получили ранения. Свыше 50 тысяч пропали без вести. 1,5 миллиона человек стали вынужденными переселенцами. Около 18 тысяч остались без крова и живут во временных лагерях и убежищах, часть которых устроена прямо на улицах. Об этом рассказали ватиканским СМИ сотрудники гуманитарных организаций. Множество жилых домов разрушено или признано непригодными для проживания. Серьезно пострадали инфраструктура, школы, больницы и другие важные объекты. Во многих районах по-прежнему сложно получить доступ к питьевой воде, продуктам питания, медицинской помощи и средствам гигиены, что усугубляет и без того тяжелую социально-экономическую ситуацию в стране, отмеченную бедностью и перегруженностью системы госуслуг. Кардинал Дзуппи посоветовал не отправлять помощь самостоятельно, даже из благих побуждений. Собранные таким образом средства и вещи рискуют не дойти до адресатов. Иерарх призвал всех жителей и верующих Италии принять участие в сборе пожертвований и подчеркнул, что помощь должна поступать через уже действующие и проверенные каналы Caritas Италии, которые напрямую взаимодействуют с отделением Caritas Венесуэлы в организации и координации гуманитарного ответа. По словам директора итальянского фонда Caritas дона Марко Паньелло, в ближайшие недели его делегация посетит Венесуэлу, чтобы укрепить сотрудничество. Широкое присутствие по местной церкви позволяет добираться до труднодоступных горных поселений, сопровождать людей конкретной помощью и духовной близостью. Основные усилия сосредоточены на доставке питьевой воды, нехватка которой уже вызвала первые случаи холеры и грозит распространением других инфекций. Пострадавшим доставляются продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости и санитарно-гигиенические наборы,
оказывается медицинская, психологическая и духовная помощь.

0: Особое внимание уделяется вынужденным переселенцам, семьям с детьми, старикам и пациентам с хроническими заболеваниями, которые находятся в самом уязвимом положении.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Уважаемые слушатели, мы продолжаем цикл бесед «Реальность, раскрытая в Писании». Сегодня отец Фабио Розини продолжает размышления о сотворении человека. С первых страниц Писание открывает не только его достоинство, но и путь, на котором раскрывается его призвание. Появление человека становится вершиной всего рассказа о творении. Именно ему Бог доверяет землю, живые существа и весь мир, который появился прежде него. Но рассказ о сотворении человека не останавливается на словах «сотворил Бог человека по образу своему». Сразу вслед за ними звучит поручение: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею». Образ Божий здесь не остается только словом о человеке. Сразу вслед за ним Бог открывает, что значит жить как его образ. Поэтому первое слово этого поручения – «плодитесь». Человек получает дар жизни не для того, чтобы просто существовать. Он живет, чтобы через него жизнь становилась возможной и для других. Эти слова прежде всего говорят о тайне передачи жизни, но, читая их в свете всего Писания, трудно не увидеть, что они открывают гораздо более широкую реальность. Речь идет о способности человека быть источником жизни во всем, что ему доверено. Наряду с этим призванием Бог вверяет человеку власть над творением, не как другое поручение, а как продолжение первого. Ему доверено управление миром, чтобы все живое могло жить. Эта власть существует не ради самой себя. Она имеет смысл лишь тогда, когда хранит и умножает жизнь. Она не берет начало в самом человеке. Это дар. Поэтому владычествовать над миром не значит распоряжаться им как своим собственным. Это значит отвечать за него перед тем, кто его сотворил. Человек может заботиться о творении, тогда как все остальное творение не может принять на себя такой ответственности. Именно поэтому человеку доверено больше других. Чем больше доверено, тем большего ответа ожидает этот дар. Тогда иначе открывается и смысл человеческих даров. Один получает дар создавать красоту, другой — строить, третий — учить, четвертый — объединять людей. Для чего человеку даны его способности? Чтобы жить только самому? Или чтобы благодаря им жили другие? В рассказе о сотворении человека есть еще одна особенность. Писание говорит о деревьях и животных, как о существующих по роду своему. Каждое творение имеет собственный вид, но о человеке сказано иначе. Человеческая природа не разделяется на разные виды. Различие, которое называет сам Бог, другое. Мужчину и женщину сотворил их. Единая человеческая природа существует как мужчина и женщина. Уже с самого начала человек существует не один, а перед лицом другого и вместе с другим. Новая жизнь рождается из встречи мужчины и женщины. Слова о мужчине и женщине раскрывают не только начало человеческого союза, они открывают саму тайну человека. Его жизнь с самого начала обращена к другому. Именно здесь начинает раскрываться смысл образа Божия. Он осуществляется там, где жизнь человека становится даром для другого. В мужчине и женщине эта тайна становится зримой в особой полноте. Один принимает другого и отдает себя другому. Но эта логика принадлежит не только браку. Она касается каждого человека. Человек не может исполнить свое призвание, если живет только для самого себя. в самой глубине его природы, есть стремление найти того, кому он может отдать себя, кого он может любить, кому он может служить. Эта реальность принимает разные формы. В браке – через единение мужчины и женщины. В священническом призвании – через отдачу себя церкви, через духовное отцовство по образу Христа. В различных путях служения – через ту же готовность сделать свою жизнь даром для других. Поэтому любовь и дар самого себя – не только одна из возможностей человеческой жизни. Это определяющий путь, заложенный в самой природе человека, потому что именно так раскрывается образ Божий, по которому он сотворен.

0: путь, который Бог открывает человеку с самого начала его существования, оказывается частью еще большей тайны. Все творение с самого начала движется к благословению Божию. Жизнь человека на земле начинается с благословения. Любой небесный дар человеку является благословением со стороны Всевышнего. Благословение не просто сказанное Богом слово. Оно подобно дождю, который приносит жизнь земле. В Псалме читаем: «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее, благословляешь произрастание ее». Так действует благословение Божие. Оно делает плодородным все, чего касается. Поручение быть плодотворным и владычествовать над творением становится возможным не из человеческой силы, а из дара Божия. Пока власть остается соединенной благословением, она служит жизни. Но, отделившись от благословения, власть перестает служить жизни и легко превращается в господство. Рассказ о творении приходит к своей цели в словах о благословении. Бог смотрит на все, что создал, и утверждает: «Это благо». Все творение не является ошибкой, случайностью или чужой территорией, которой человек должен завладеть. Все творение – это дар, полученный из рук Творца. Седьмой день становится ключом ко всем предыдущим дням. Все существующее приходит к своей цели в благословении. Поэтому первая правда о мире – не его раны, не его несовершенство, а благословение, – которым он отмечен с самого начала. Трудности и раны мира не отменяют этой первой истины. В самом основании творения зиждется Божие благословение. Мы живем не в случайном мире, а в мире, который Бог увидел как благо и благословил.
1: Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 14 июля католическая церковь чтит память святого Камилла де Лелис, основателя ордена камильянцев. В юности он служил в армии, участвовал в военных операциях, был дважды ранен, лечился в римском госпитале святого Иакова. В армии Камилл пристрастился к карточной игре, в результате проиграл все свое состояние. Из-за недостатка средств нанялся рабочим на строительство монастыря капуцинов Монфредони. В 1575 году пережил духовное обращение. Камилл обратил внимание на неподобающее отношение к больным в госпитале, после чего он решил посвятить жизнь помощи больным людям. Постепенно он добился авторитета в больнице, был назначен на один из руководящих постов. Провел реформу, заменив наемных служащих на добровольцев, ряд из которых вступили впоследствии в основанный святым Камиллом орден. Камильянцы наряду с тремя традиционными монашескими обетами давали четвертый обет служения больным. Камилл де Лелис скончался в 1614 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Жмигородского Иосифа. Он служил в Киеве, арестован в 1919 и 1930 годах. Находился в заключениях в тюрьмах Киева, Ярославля и на Соловках. Умер 14 июля 1935 года.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В штаб-квартире Итальянской конфедерации профсоюзов в Риме состоялась дискуссия о влиянии искусственного интеллекта на рынок труда в свете энциклики Папы Льва XIV «Magnifica Humanitas». Участники встречи сошлись во мнении, что технологическое развитие должно оставаться ориентированным на человека, а ключевыми условиями успешной цифровой трансформации являются защита достоинства работников, социальный диалог и инвестиции в образование. Искусственный интеллект способен одновременно создавать новые рабочие места и вытеснять существующие профессии. По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы риску автоматизации может подвергнуться каждое четвертое рабочее место. Вместе с тем на рынке появляются новые специальности, успех которых напрямую зависит от постоянного повышения квалификации сотрудников. Именно этим феноменам был посвящен форум итальянских профсоюзов. Генеральный секретарь профсоюза Даниэла Фумарола призвала не воспринимать искусственный интеллект как угрозу. По ее словам, каждая технологическая революция сопровождалась тревогой. Однако сегодня особенно важно следовать принципу, который ясно сформулирован в энциклике Льва XIV. Развитие искусственного интеллекта должно оставаться ориентированным на человека. Работники должны участвовать в управлении цифровыми процессами через механизмы участия и социального партнерства. Искусственный интеллект, по мнению Фумаролы, способен избавить людей от тяжелых и однообразных операций, повысить безопасность труда и открыть возможность для более содержательной работы. Вместе с тем, это требует серьезных вложений в подготовку кадров и развитие новых компетенций. Особое значение приобретает участие каждого в принятии решений и ответственность всех сторон за результаты технологических перемен. Бывший апостольский нунций в Папуа-Новой Гвинее монсеньор Мауро Лалли отметил, что энциклика «Magnifica Humanitas» помогает осмыслить место человека в эпоху искусственного интеллекта. Технология никогда не бывает нейтральной. Она отражает ценности тех, кто ее создает, финансирует и использует. Сегодня алгоритмы все чаще участвуют в принятии решений о найме и увольнении сотрудников. Поэтому возникает опасность превратить человека лишь в элемент огромной цифровой системы. Главный вопрос заключается в том, служит ли труд человеку или сам человек становится средством для достижения экономических целей. Именно поэтому защита рабочих мест и достоинство труда должна оставаться безусловным приоритетом. В ходе дискуссии были приведены последние оценки исследовательского центра Censis. Из примерно 15 миллионов итальянских работников, которых затронет внедрение искусственного интеллекта, около 6 миллионов рискуют столкнуться с заменой своих функций, тогда как для 9 миллионов искусственный интеллект станет инструментом, дополняющим их профессиональную деятельность. Наиболее уязвимыми считаются женщины и специалисты с высоким уровнем образования. Экономист Леонардо Бекетти, в свою очередь, отметил, что главная проблема сегодня заключается не в сокращении числа рабочих мест, а в качестве занятости. Экономика уже создает новые вакансии, однако все большее распространение получают низкооплачиваемые и нестабильные формы труда. Поэтому важную роль играет обучение работников, которым предстоит осваивать новые профессии и эффективно использовать возможности искусственного интеллекта. Комментируя энциклику Льва XIV, Бекетти подчеркнул, что уже само ее название «Magnifica Humanitas» напоминает: человеческая личность неизмеримо превосходит любые технократические представления о прогрессе и не может быть сведена к возможностям самых совершенных технологий. 26 июля во всех католических храмах Италии пройдет сбор пожертвований в помощь Венесуэле, пострадавшей от разрушительного землетрясения. Инициативу Итальянской епископской конференции координирует фонд «Каритас Италии». Глава итальянского епископата кардинал Матео Мария Дзуппи призвал все приходы страны принять участие в сборе средств, что станет конкретным проявлением солидарности с людьми, потерявшими близких, лишившимися крова и средств к существованию. По словам кардинала, всеобщая молитва в этот день станет также знаком духовной близости к жителям Венесуэлы, которую Папа Лев XIV ежедневно вспоминает в своих молитвах как возлюбленную землю. Гуманитарная ситуация, между тем, продолжает ухудшаться. Число погибших достигло почти 4500 человек. Около 17 тысяч получили ранения. Свыше 50 тысяч пропали без вести. 1,5 миллиона человек стали вынужденными переселенцами. Около 18 тысяч остались без крова и живут во временных лагерях и убежищах, часть которых устроена прямо на улицах. Об этом рассказали ватиканским СМИ сотрудники гуманитарных организаций. Множество жилых домов разрушено или признано непригодными для проживания. Серьезно пострадали инфраструктура, школы, больницы и другие важные объекты. Во многих районах по-прежнему сложно получить доступ к питьевой воде, продуктам питания, медицинской помощи и средствам гигиены, что усугубляет и без того тяжелую социально-экономическую ситуацию в стране, отмеченную бедностью и перегруженностью системы госуслуг. Кардинал Дзуппи посоветовал не отправлять помощь самостоятельно, даже из благих побуждений. Собранные таким образом средства и вещи рискуют не дойти до адресатов. Иерарх призвал всех жителей и верующих Италии принять участие в сборе пожертвований и подчеркнул, что помощь должна поступать через уже действующие и проверенные каналы Caritas Италии, которые напрямую взаимодействуют с отделением Caritas Венесуэлы в организации и координации гуманитарного ответа. По словам директора итальянского фонда Caritas дона Марко Паньелло, в ближайшие недели его делегация посетит Венесуэлу, чтобы укрепить сотрудничество. Широкое присутствие по местной церкви позволяет добираться до труднодоступных горных поселений, сопровождать людей конкретной помощью и духовной близостью. Основные усилия сосредоточены на доставке питьевой воды, нехватка которой уже вызвала первые случаи холеры и грозит распространением других инфекций. Пострадавшим доставляются продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости и санитарно-гигиенические наборы. Оказывается медицинская, психологическая и духовная помощь. Особое внимание уделяется вынужденным переселенцам, семьям с детьми, старикам и пациентам с хроническими заболеваниями, которые находятся в самом уязвимом положении.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
4: Уважаемые слушатели, мы продолжаем цикл бесед «Реальность, раскрытая в Писании». Сегодня отец Фабио Розини продолжает размышления о сотворении человека. С первых страниц Писание открывает не только его достоинства, но и путь, на котором раскрывается его призвание. Появление человека становится вершиной всего рассказа о творении. Именно ему Бог доверяет землю, живые существа и весь мир, который появился прежде него. Но рассказ о сотворении человека не останавливается на словах «сотворил Бог человека по образу своему». Сразу вслед за ними звучит поручение: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею». Образ Божий здесь не остается только словом о человеке. Сразу вслед за ним Бог открывает, что значит жить как его образ. Поэтому первое слово этого поручения – «плодитесь». Человек получает дар жизни не для того, чтобы просто существовать. Он живет, чтобы через него жизнь становилась возможной и для других. Эти слова прежде всего говорят о тайне передачи жизни, но, читая их в свете всего Писания, трудно не увидеть, что они открывают гораздо более широкую реальность. Речь идет о способности человека быть источником жизни во всем, что ему доверено. Наряду с этим призванием Бог вверяет человеку власть над творением, не как другое поручение, а как продолжение первого. Ему доверено управление миром, чтобы все живое могло жить. Эта власть существует не ради самой себя. Она имеет смысл лишь тогда, когда хранит и умножает жизнь. Она не берет начало в самом человеке. Это дар. Поэтому владычествовать над миром не значит распоряжаться им как своим собственным. Это значит отвечать за него перед тем, кто его сотворил. Человек может заботиться о творении, тогда как все остальное творение не может принять на себя такой ответственности. Именно поэтому человеку доверено больше других. Чем больше доверено, тем большего ответа ожидает этот дар. Тогда иначе открывается и смысл человеческих даров. Один получает дар создавать красоту, другой — строить, третий — учить, четвертый — объединять людей. Для чего человеку даны его способности? Чтобы жить только самому? Или чтобы благодаря им жили другие? В рассказе о сотворении человека есть еще одна особенность. Писание говорит о деревьях и животных, как о существующих по роду своему. Каждое творение имеет собственный вид, но о человеке сказано иначе. Человеческая природа не разделяется на разные виды. Различие, которое называет сам Бог, другое. Мужчину и женщину сотворил их. Единая человеческая природа существует как мужчина и женщина. Уже с самого начала человек существует не один, а перед лицом другого и вместе с другим. Новая жизнь рождается из встречи мужчины и женщины. Слова о мужчине и женщине раскрывают не только начало человеческого союза, они открывают саму тайну человека. Его жизнь с самого начала обращена к другому. Именно здесь начинает раскрываться смысл образа Божия. Он осуществляется там, где жизнь человека становится даром для другого. В мужчине и женщине эта тайна становится зримой в особой полноте. Один принимает другого и отдает себя другому. Но эта логика принадлежит не только браку. Она касается каждого человека. Человек не может исполнить свое призвание, если живет только для самого себя. В самой глубине его природы есть стремление найти того, кому он может отдать себя, кого он может любить, кому он может служить. Эта реальность принимает разные формы. В браке – через единение мужчины и женщины. В священническом призвании – через отдачу себя церкви, через духовное отцовство по образу Христа. В различных путях служения через ту же готовность сделать свою жизнь даром для других. Поэтому любовь и дар самого себя – не только одна из возможностей человеческой жизни. Это определяющий путь, заложенный в самой природе человека, потому что именно так раскрывается образ Божий, по которому он сотворен.

0: путь, который Бог открывает человеку с самого начала его существования, оказывается частью еще большей тайны. Все творение с самого начала движется к благословению Божию. Жизнь человека на земле начинается с благословения. Любой небесный дар человеку является благословением со стороны Всевышнего. Благословение не просто сказанное Богом слово. Оно подобно дождю, который приносит жизнь земле. В Псалме читаем: «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее, благословляешь произрастание ее». Так действует благословение Божие. Оно делает плодородным все, чего касается. Поручение быть плодотворным и владычествовать над творением становится возможным не из человеческой силы, а из дара Божия. Пока власть остается соединенной благословением, она служит жизни. Но, отделившись от благословения, власть перестает служить жизни и легко превращается в господство. Рассказ о творении приходит к своей цели в словах о благословении. Бог смотрит на все, что создал, и утверждает: «Это благо». Все творение не является ошибкой, случайностью или чужой территорией, которой человек должен завладеть. Все творение – это дар, полученный из рук Творца. Седьмой день становится ключом ко всем предыдущим дням. Все существующее приходит к своей цели в благословении. Поэтому первая правда о мире – не его раны, не его несовершенство, а благословение, которым он отмечен с самого начала. Трудности и раны мира не отменяют этой первой истины. В самом основании творения зиждется Божие благословение. Мы живем не в случайном мире, а в мире, который Бог увидел как благо и благословил.
1: Лаудетур Иисус Христос.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 15 июля, католическая церковь чтит память святого Бонавентуры, учителя церкви. Исцеленный святым Франциском от тяжелой болезни, Бонавентура вступил в орден францисканцев. После смерти святого Франциска Бонавентура стал вторым основателем ордена, написал два жития святого Франциска. В 1273 году папа Григорий X назначил Бонавентуру кардиналом. В качестве папского легата Бонавентура участвовал во Втором Лионском соборе, где умер 15 июля 1274 года. Папа Сикст IV причислил Бонавентуру в 1482 году к лику святых. Сегодня вспоминаем посвятившего свою жизнь Христу священника Григория Тёроха, францисканца. Он окончил папский восточный институт. С сентября 1993 года работал в России, был основателем и руководителем издательства францисканцев. В 2001 году возглавил российскую генеральную кустодию святого Франциска Ассизского. 14 июля 2004 года погиб в автокатастрофе на трассе Брест-Москва. Любовь не делает ближнему зла.
2: Новости из Ватикана по-русски. Глава итальянского епископата во второй раз посещает Украину. Четырехдневная поездка включает также визит в Киев. Перед отъездом в столицу кардинал в сопровождении нунция Кульбокаса посетил лагерь для военнопленных «Запад-1» во Львовской области у самой границы с Польшей, где содержатся военнослужащие, воевавшие в составе российской армии и попавшие в плен на поле боя. Всем заключенным кардинал передал подарки, среди которых брелок, как знак надежды на скорое возвращение домой, а также слова близости Льва XIV «Папа молится за вас». Именно отсюда, одного из пяти лагерей для военнопленных на территории страны, 14 июля началась поездка в Украину председателя итальянского епископата, вторая с начала российского вторжения. Первый визит состоялся в июне 2023 года, когда Дзуппи по поручению папы Франциска прибыл в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским, а также с политическими и церковными деятелями. Миссия носила прежде всего гуманитарный характер и преследовала несколько целей. В первую очередь, показать, как того желал аргентинский папа, присутствие церкви посреди этой войны, которой, кажется, не видно конца. Еще одной ее целью было укрепление механизма, о котором неоднократно говорил госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Парулин. Возвращение детей и подростков, которых, по утверждению Украины, насильно вывезли в Россию, освобождение военнопленных, за что сам Зеленский публично поблагодарил Святейший Престол, а также репатриация тел погибших. Иерарха сопровождали апостольский нунций Висвальдас Кульбокас и посол Украины при Святейшем Престоле Андрей Юраш. Кардинал посетил учреждение, которое соответствует всем международным стандартам и открыто для всех, кто желает убедиться в условиях содержания военнопленных в Украине, отметил Юраш. В ходе визита кардинал Дзуппи осмотрел различные помещения лагеря, недавно отремонтированные душевые, жилые комнаты, общий зал с камуфляжной формой и коробками личных вещей, магазин, где можно купить продукты, небольшую лагерную часовню и медпункт, где оказывают помощь при заболеваниях суставов, болезнях, полученных в окопах и осколочных ранениях. Во всех этих помещениях кардинал Дзуппи имел возможность поздороваться и пожать руку многим пленным. Все они мужчины с бритыми головами в синих робах. Однако не все являются гражданами России. В лагере «Запад-1» также содержатся белорусы, конголезцы, корейцы, перуанцы, нигерийцы, филиппинцы. центре находятся граждане 53 стран, уточняет в подробном репортаже газета итальянского епископата «Аввенире». Глава епископской конференции Италии встретился с десятками из них, с каждым обменялся несколькими словами на французском или испанском языке и со свойственной ему сердечностью интересовался их судьбой. Не раз кардинал с помощью украинского священника-переводчика повторял цель своего приезда. «Папа Лев направил сюда меня и нунция, чтобы принести вам большую надежду на будущее. Он молится, чтобы война закончилась, и вы смогли вернуться домой». Из пластикового пакета Дзуппи доставал небольшие белые коробочки и лично вручал подарки заключенным. Первым был брелок с папским гербом. «Папа Римский попросил меня привезти вам этот брелок. Я надеюсь, что очень скоро вы повесите на него ключ от своего дома, чтобы открыть дверь и обнять своих близких. Будучи вдали от дома, мы вспоминаем тех, кто нас ждет, и это придает сил. Сегодня мы хотим сказать вам, смотрите в будущее с надеждой, что вы вернетесь домой, и война закончится. Мы горячо молимся, дабы это произошло как можно скорее». Завершая визит в маленькой часовне перед общей молитвой, кардинал подытожил: «Помолимся, чтобы вы поскорее нашли дорогу домой, чтобы все это закончилось, и вы смогли начать новую жизнь». Затем, указав рукой на сердце, он добавил: «Но и здесь, внутри, все должно быть тоже по-новому. Нужно изгнать все скверное. Каждый из вас видел много плохого, много страшного, много того, чего никогда не должно происходить. Но Господь всегда дарует надежду. Не позволяйте злу разрастись здесь внутри, и Бог всегда поможет избавиться от зла».

0: С 30 по 16 июля в Вашингтоне проходит 30-я конференция «Orientale Lumen» на тему «Экуменизм на перепутье. Достигнутый консенсус. Что дальше?», организованная фондом «Orientale Lumen» совместно с рядом академических и церковных учреждений США. Участники встречи размышляют о том, каким образом Восток и Запад могут содействовать созиданию зримого единства христиан и укреплению их свидетельства в современном обществе. 30-я конференция «Orientale Lumen» продолжает встречи, учрежденные после публикации энциклики святого Иоанна Павла II «Orientale Lumen» 2 мая 1995 года для содействия диалогу между католической церковью, латинской и византийской традицией и православными церквами. Этот диалог, начавшийся в период Второго Ватиканского собора, в 90-е годы столкнулся с трудностями, потребовавшими нового импульса для его развития. Нынешняя конференция становится местом обсуждения дальнейших перспектив экуменического пути. В центре внимания участников вопросы о соотношении первенства епископа Рима с синодальным пониманием жизни церкви, о том, каким образом осуществление первенства может способствовать преодолению напряженности между церквами, а также о церковных и канонических гарантиях, необходимых для сохранения единства. В рамках встречи также рассматривается вопрос о принятии результатов богословского диалога между церквами и о том, каким образом документы двусторонних диалогов могут находить применение в литургической практике, пасторской жизни и церковном управлении. Среди участников кардинал Шон Патрик О'Мейли, архиепископ-митрополит Бостона на покое, архиепископ Флавио Паче, секретарь Департамента по содействию христианскому единству, и православный епископ Энтони Врейм. Дистанционно примут участие митрополит Иов, сопредседатель Международной смешанной комиссии по богословскому диалогу между католической и православной церквами, и архиепископ Борис Гудзяк, митрополит Филадельфийский Украинской греко-католической церкви.
1: Вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых.
2: Выпуск 7. Как францисканский крендель стал символом Выборга. Сегодня невозможно пройти по извилистым улочкам Выборга, не встретив на пути вывеску с изображением кренделя. Он давно стал гастрономическим символом города. Однако мало кто знает, что одна из самых известных кулинарных традиций средневекового сердца России связана с именем святого Франциска Ассизского. Франциск родился в 1182 году в семье богатого купца в итальянском городе Ассизе. В молодости он вел беззаботную жизнь, мечтал о рыцарской карьере и славе. Тяжелая болезнь, сразившая его после участия в войне с Перуджей, и встреча с прокаженным полностью изменили молодого человека. Он оставил родительский дом и сменил богатое одеяние на лохмотья бедняка. Святой воспел бедность как свою госпожу, считая, что отказ от имущества освобождает душу для любви к Богу и ближнему. Созерцая распятие в полуразрушенном храме святого Дамиана, он услышал призыв Христа: «Иди и восстанови мой дом». Поначалу, восприняв эти слова буквально, он начал отстраивать обвалившиеся стены церкви. Со временем проповеди Франциска и его жизненный пример привели к духовной реконструкции церкви. Святой стал основателем нового типа монашества. Вместо уединенной жизни в монашеских обителях, он и его последователи становились странствующими проповедниками и несли Слово Божие и свидетельство евангельской бедности в разные уголки мира. В XIV веке монахи основанного им ордена братьев меньших прибыли в Выборг и основали там монастырь. Именно здесь родилась знаменитая кулинарная традиция, уже VII век, являющаяся гастрономической визиткой города. Сегодня ее продолжают и братья-францисканцы из петербургской общины. Согласно легенде, во время одной из осад городской крепости в Выборге начался голод. Монахи стали взывать к Богу, моля о помощи, и произошло чудо. С небес пошел дождь из муки. Братья собрали ее в катки и испекли хлеб необычной формы, те самые крендели. Их форма напоминала руки монахов, сложенные в молитвенном жесте на плечах. Чудо помогло городу выдержать осаду, а францисканская выпечка стала невероятно популярной по всей округе. Сегодня в Выборге можно попробовать самые разные варианты кренделя с посыпками, с начинками, сладкие и соленые, огромные и крохотные. Согласно местному преданию, традиционное тесто выборгского лакомства должно включать в себя 7 приправ – мускатный орех, кардамон, майоран, мяту, гвоздику, тмин и шафран. Каждая из 7 специй символизирует одну из добродетелей. Так мускатный орех связывали с благоразумием из-за его способности благотворно влиять на мозг человека. Эта добродетель помогает отличать истинное добро от зла и выбирать правильные средства для его достижения. Мускатный орех в тесте связывает остальные вкусы и специи, подобно тому, как благоразумие направляет остальные добродетели. Освежающий аромат кардамона делает вкус выпечки более ярким. Он символизировал чистоту помыслов и защиту от искушений. Тмин, горьковатая пряность, была символом стойкости в испытаниях. Аромат мяты олицетворял смирение. Это неприхотливое растение при надламывании источает прохладный и успокаивающий аромат. Он подсказывал, что истинная сила в кротости, способной усмирять гнев и исцелять человеческие души. Гвоздика – напоминание о ранах Христа и стигматах Франциска, ведь своей формой она напоминает гвозди. Ее вкус, жгучий и острый, только подчеркивает эту символику. Шафран окрашивал тесто в золотистый цвет, который служил напоминанием о Божьей любви, принесшей наивысшую жертву ради спасения человечества. Последняя специя – майоран – символизировала христианскую радость. Конечно, взгляд святого Франциска на эту добродетель очень отличался от того, к чему многие века призывает мир.

0: Святой Франциск говорил, что истинная радость – это не везение, а способность сохранять мир в душе перед лицом несправедливости, отвержения или физических страданий. Однажды на вопрос брата Льва о том, что такое совершенная радость, он привел ему такой пример. «Если мы придем в Перуджу, промокшие от дождя, окоченевшие от холода, покрытые грязью и измученные голодом, и постучим в ворота монастыря, а привратник гневно спросит, кто мы такие, и мы ответим, мы двое из ваших братьев, а он скажет, вы лжете, вы бродяги, которые ходят по миру, обманывают людей и крадут милостыню бедных, убирайтесь отсюда. Он не отворит нам и заставит стоять под дождем и снегом, голодными и замерзающими до самого утра. Если мы перенесем такую жестокость с терпением, без ропота, если мы с покорностью и любовью подумаем, что этот привратник знает нас с истинной стороны и что это Бог побудил его так говорить против нас, о, брат Лев, запиши, что в этом и есть совершенная радость». Ответ святого потрясает до глубины души и переводит наш духовный взор на крест, на котором Иисус оставил нам свидетельство совершенной любви к грешникам, отказавшимся впустить его в обитель своего сердца.
1: Положим начало глубоких отношений с Господом, в которых сможем избавиться от всех препятствий, особенно тех, которые мешают пробиться росткам жизни, завязавшимся из Слова Божия. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 15 июля, католическая церковь чтит память святого Бонавентуры, учителя церкви. Исцеленный святым Франциском от тяжелой болезни, Бонавентура вступил в орден францисканцев. После смерти святого Франциска Бонавентура стал вторым основателем ордена, написал два жития святого Франциска. В 1273 году папа Григорий X назначил Бонавентуру кардиналом. В качестве папского легата Бонавентура участвовал во Втором Лионском соборе, где умер 15 июля 1274 года. Папа Сикст IV причислил Бонавентуру в 1482 году к лику святых. Сегодня вспоминаем посвятившего свою жизнь Христу священника Григория Тёроха, францисканца. Он окончил папский восточный институт. С сентября 1993 года работал в России, был основателем и руководителем издательства францисканцев. В 2001 году возглавил российскую генеральную кустодию святого Франциска Ассизского. 14 июля 2004 года погиб в автокатастрофе на трассе Брест-Москва. Любовь не делает ближнему зла.
2: Новости из Ватикана по-русски. Глава итальянского епископата во второй раз посещает Украину. Четырехдневная поездка включает также визит в Киев. Перед отъездом в столицу кардинал в сопровождении нунция Кульбокаса посетил лагерь для военнопленных «Запад-1» во Львовской области у самой границы с Польшей, где содержатся военнослужащие, воевавшие в составе российской армии и попавшие в плен на поле боя. Всем заключенным кардинал передал подарки, среди которых брелок, как знак надежды на скорое возвращение домой, а также слова близости Льва XIV «Папа молится за вас». Именно отсюда, одного из пяти лагерей для военнопленных на территории страны, 14 июля началась поездка в Украину председателя итальянского епископата, вторая с начала российского вторжения. Первый визит состоялся в июне 2023 года, когда Дзуппи по поручению папы Франциска прибыл в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским, а также с политическими и церковными деятелями. Миссия носила прежде всего гуманитарный характер и преследовала несколько целей. В первую очередь, показать, как того желал аргентинский папа, присутствие церкви посреди этой войны, которой, кажется, не видно конца. Еще одной ее целью было укрепление механизма, о котором неоднократно говорил госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Парулин. Возвращение детей и подростков, которых, по утверждению Украины, насильно вывезли в Россию, освобождение военнопленных, за что сам Зеленский публично поблагодарил Святейший Престол, а также репатриация тел погибших. Иерарха сопровождали апостольский нунций Висвальдас Кульбокас и посол Украины при Святейшем Престоле Андрей Юраш. Кардинал посетил учреждение, которое соответствует всем международным стандартам и открыто для всех, кто желает убедиться в условиях содержания военнопленных в Украине, отметил Юраш. В ходе визита кардинал Дзуппи осмотрел различные помещения лагеря, недавно отремонтированные душевые, жилые комнаты, общий зал с камуфляжной формой и коробками личных вещей, магазин, где можно купить продукты, небольшую лагерную часовню и медпункт, где оказывают помощь при заболеваниях суставов, болезнях, полученных в окопах и осколочных ранениях. Во всех этих помещениях кардинал Дзуппи имел возможность поздороваться и пожать руку многим пленным. Все они мужчины с бритыми головами в синих робах. Однако не все являются гражданами России. В лагере «Запад-1» также содержатся белорусы, конголезцы, корейцы, перуанцы, нигерийцы, филиппинцы. центре находятся граждане 53 стран, уточняет в подробном репортаже газета итальянского епископата «Аввенире». Глава епископской конференции Италии встретился с десятками из них, с каждым обменялся несколькими словами на французском или испанском языке и со свойственной ему сердечностью интересовался их судьбой. Не раз кардинал с помощью украинского священника-переводчика повторял цель своего приезда. «Папа Лев направил сюда меня и нунция, чтобы принести вам большую надежду на будущее. Он молится, чтобы война закончилась, и вы смогли вернуться домой». Из пластикового пакета Дзуппи доставал небольшие белые коробочки и лично вручал подарки заключенным. Первым был брелок с папским гербом. «Папа Римский попросил меня привезти вам этот брелок. Я надеюсь, что очень скоро вы повесите на него ключ от своего дома, чтобы открыть дверь и обнять своих близких. Будучи вдали от дома, мы вспоминаем тех, кто нас ждет, и это придает сил. Сегодня мы хотим сказать вам, смотрите в будущее с надеждой, что вы вернетесь домой, и война закончится. Мы горячо молимся, дабы это произошло как можно скорее». Завершая визит в маленькой часовне перед общей молитвой, кардинал подытожил: «Помолимся, чтобы вы поскорее нашли дорогу домой, чтобы все это закончилось, и вы смогли начать новую жизнь». Затем, указав рукой на сердце, он добавил: «Но и здесь, внутри, все должно быть тоже по-новому. Нужно изгнать все скверное. Каждый из вас видел много плохого, много страшного, много того, чего никогда не должно происходить. Но Господь всегда дарует надежду. Не позволяйте злу разрастись здесь внутри, и Бог всегда поможет избавиться от зла».

0: С 30 по 16 июля в Вашингтоне проходит 30-я конференция «Orientale Lumen» на тему «Экуменизм на перепутье. Достигнутый консенсус. Что дальше?», организованная фондом «Orientale Lumen» совместно с рядом академических и церковных учреждений США. Участники встречи размышляют о том, каким образом Восток и Запад могут содействовать созиданию зримого единства христиан и укреплению их свидетельства в современном обществе. 30-я конференция «Orientale Lumen» продолжает встречи, учрежденные после публикации энциклики святого Иоанна Павла II «Orientale Lumen» 2 мая 1995 года для содействия диалогу между католической церковью латинской и византийской традицией и православными церквами. Этот диалог, начавшийся в период Второго Ватиканского собора, в 90-е годы столкнулся с трудностями, потребовавшими нового импульса для его развития. Нынешняя конференция становится местом обсуждения дальнейших перспектив экуменического пути. В центре внимания участников вопросы о соотношении первенства епископа Рима с синодальным пониманием жизни церкви, о том, каким образом осуществление первенства может способствовать преодолению напряженности между церквами, а также о церковных и канонических гарантиях, необходимых для сохранения единства. В рамках встречи также рассматривается вопрос о принятии результатов богословского диалога между церквами и о том, каким образом документы двусторонних диалогов могут находить применение в литургической практике, пасторской жизни и церковном управлении. Среди участников кардинал Шон Патрик О'Мейли, архиепископ-митрополит Бостона на покое, архиепископ Флавио Паче, секретарь Департамента по содействию христианскому единству, и православный епископ Энтони Врейм. Дистанционно примут участие митрополит Иов, сопредседатель Международной смешанной комиссии по богословскому диалогу между католической и православной церквами, и архиепископ Борис Гудзяк, митрополит Филадельфийский Украинской греко-католической церкви.
1: Вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых. Выпуск 7. Как францисканский крендель стал символом Выборга. Сегодня невозможно пройти по извилистым улочкам Выборга, не встретив на пути вывеску с изображением кренделя. Он давно стал гастрономическим символом города. Однако мало кто знает, что одна из самых известных кулинарных традиций средневекового сердца России связана с именем святого Франциска Ассизского. Франциск родился в 1182 году в семье богатого купца в итальянском городе Ассизе. В молодости он вел беззаботную жизнь, мечтал о рыцарской карьере и славе. Тяжелая болезнь, сразившая его после участия в войне с Перуджей, и встреча с прокаженным полностью изменили молодого человека. Он оставил родительский дом и сменил богатое одеяние на лохмотья бедняка. Святой воспел бедность как свою госпожу, считая, что отказ от имущества освобождает душу для любви к Богу и ближнему. Созерцая распятие в полуразрушенном храме святого Дамиана, он услышал призыв Христа: «Иди и восстанови мой дом». Поначалу, восприняв эти слова буквально, он начал отстраивать обвалившиеся стены церкви. Со временем проповеди Франциска и его жизненный пример привели к духовной реконструкции церкви. Святой стал основателем нового типа монашества. Вместо уединенной жизни в монашеских обителях, он и его последователи становились странствующими проповедниками и несли Слово Божие и свидетельство евангельской бедности в разные уголки мира. В XIV веке монахи основанного им ордена братьев меньших прибыли в Выборг и основали там монастырь. Именно здесь родилась знаменитая кулинарная традиция, уже VII век, являющаяся гастрономической визиткой города. Сегодня ее продолжают и братья-францисканцы из петербургской общины. Согласно легенде, во время одной из осад городской крепости в Выборге начался голод. Монахи стали взывать к Богу, моля о помощи, и произошло чудо. С небес пошел дождь из муки. Братья собрали ее в катки и испекли хлеб необычной формы, те самые крендели. Их форма напоминала руки монахов, сложенные в молитвенном жесте на плечах. Чудо помогло городу выдержать осаду, а францисканская выпечка стала невероятно популярной по всей округе. Сегодня в Выборге можно попробовать самые разные варианты кренделя с посыпками, с начинками, сладкие и соленые, огромные и крохотные. Согласно местному преданию, традиционное тесто выборгского лакомства должно включать в себя 7 приправ – мускатный орех, кардамон, майоран, мяту, гвоздику, тмин и шафран. Каждая из 7 специй символизирует одну из добродетелей. Так мускатный орех связывали с благоразумием из-за его способности благотворно влиять на мозг человека. Эта добродетель помогает отличать истинное добро от зла и выбирать правильные средства для его достижения. Мускатный орех в тесте связывает остальные вкусы и специи, подобно тому, как благоразумие направляет остальные добродетели. Освежающий аромат кардамона делает вкус выпечки более ярким. Он символизировал чистоту помыслов и защиту от искушений. Тмин, горьковатая пряность, была символом стойкости в испытаниях. Аромат мяты олицетворял смирение. Это неприхотливое растение при надламывании источает прохладный и успокаивающий аромат. Он подсказывал, что истинная сила в кротости, способной усмирять гнев и исцелять человеческие души. Гвоздика – напоминание о ранах Христа и стигматах Франциска, ведь своей формой она напоминает гвозди. Ее вкус, жгучий и острый, только подчеркивает эту символику. Шафран окрашивал тесто в золотистый цвет, который служил напоминанием о Божьей любви, принесшей наивысшую жертву ради спасения человечества. Последняя специя – майоран – символизировала христианскую радость. Конечно, взгляд святого Франциска на эту добродетель очень отличался от того, к чему многие века призывает мир.

0: Святой Франциск говорил, что истинная радость – это не везение, а способность сохранять мир в душе перед лицом несправедливости, отвержения или физических страданий. Однажды на вопрос брата Льва о том, что такое совершенная радость, он привел ему такой пример. «Если мы придем в Перуджу, промокшие от дождя, окоченевшие от холода, покрытые грязью и измученные голодом, и постучим в ворота монастыря, а привратник гневно спросит, кто мы такие, и мы ответим, мы двое из ваших братьев, а он скажет, вы лжете, вы бродяги, которые ходят по миру, обманывают людей и крадут милостыню бедных, убирайтесь отсюда. Он не отворит нам и заставит стоять под дождем и снегом, голодными и замерзающими до самого утра. Если мы перенесем такую жестокость с терпением, без ропота, если мы с покорностью и любовью подумаем, что этот привратник знает нас с истинной стороны и что это Бог побудил его так говорить против нас, о, брат Лев, запиши, что в этом и есть совершенная радость». Ответ святого потрясает до глубины души и переводит наш духовный взор на крест, на котором Иисус оставил нам свидетельство совершенной любви к грешникам, отказавшимся впустить его в обитель своего сердца.
1: Положим начало глубоких отношений с Господом, в которых сможем избавиться от всех препятствий, особенно тех, которые мешают пробиться росткам жизни, завязавшимся из Слова Божия. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 15 июля, католическая церковь чтит память святого Бонавентуры, учителя церкви. Исцеленный святым Франциском от тяжелой болезни, Бонавентура вступил в орден францисканцев. После смерти святого Франциска Бонавентура стал вторым основателем ордена, написал два жития святого Франциска. В 1273 году папа Григорий X назначил Бонавентуру кардиналом. В качестве папского легата Бонавентура участвовал во Втором Лионском соборе, где умер 15 июля 1274 года. Папа Сикст IV причислил Бонавентуру в 1482 году к лику святых. Сегодня вспоминаем посвятившего свою жизнь Христу священника Григория Тёроха, францисканца. Он окончил папский восточный институт. С сентября 1993 года работал в России, был основателем и руководителем издательства францисканцев. В 2001 году возглавил российскую генеральную кустодию святого Франциска Ассизского. 14 июля 2004 года погиб в автокатастрофе на трассе Брест-Москва. Любовь не делает ближнему зла.
2: Новости из Ватикана по-русски. Глава итальянского епископата во второй раз посещает Украину. Четырехдневная поездка включает также визит в Киев. Перед отъездом в столицу кардинал в сопровождении нунция Кульбокаса посетил лагерь для военнопленных «Запад-1» во Львовской области у самой границы с Польшей, где содержатся военнослужащие, воевавшие в составе российской армии и попавшие в плен на поле боя. Всем заключенным кардинал передал подарки, среди которых брелок, как знак надежды на скорое возвращение домой, а также слова близости Льва XIV «Папа молится за вас». Именно отсюда, одного из пяти лагерей для военнопленных на территории страны, 14 июля началась поездка в Украину председателя итальянского епископата, вторая с начала российского вторжения. Первый визит состоялся в июне 2023 года, когда Дзуппи по поручению папы Франциска прибыл в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским, а также с политическими и церковными деятелями. Миссия носила прежде всего гуманитарный характер и преследовала несколько целей. В первую очередь, показать, как того желал аргентинский папа, присутствие церкви посреди этой войны, которой, кажется, не видно конца. Еще одной ее целью было укрепление механизма, о котором неоднократно говорил госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Парулин. Возвращение детей и подростков, которых, по утверждению Украины, насильно вывезли в Россию, освобождение военнопленных, за что сам Зеленский публично поблагодарил Святейший Престол, а также репатриация тел погибших. Иерарха сопровождали апостольский нунций Висвальдас Кульбокас и посол Украины при Святейшем Престоле Андрей Юраш. Кардинал посетил учреждение, которое соответствует всем международным стандартам и открыто для всех, кто желает убедиться в условиях содержания военнопленных в Украине, отметил Юраш. В ходе визита кардинал Дзуппи осмотрел различные помещения лагеря, недавно отремонтированные душевые, жилые комнаты, общий зал с камуфляжной формой и коробками личных вещей, магазин, где можно купить продукты, небольшую лагерную часовню и медпункт, где оказывают помощь при заболеваниях суставов, болезнях, полученных в окопах и осколочных ранениях. Во всех этих помещениях кардинал Дзуппи имел возможность поздороваться и пожать руку многим пленным. Все они мужчины с бритыми головами в синих робах. Однако не все являются гражданами России. В лагере «Запад-1» также содержатся белорусы, конголезцы, корейцы, перуанцы, нигерийцы, филиппинцы. В центре находятся граждане 53 стран, уточняет в подробном репортаже газета итальянского епископата «Аввенире». Глава епископской конференции Италии встретился с десятками из них, с каждым обменялся несколькими словами на французском или испанском языке и со свойственной ему сердечностью интересовался их судьбой. Не раз кардинал с помощью украинского священника-переводчика повторял цель своего приезда – «Папа Лев направил сюда меня и Нунция, чтобы принести вам большую надежду на будущее. Он молится, чтобы война закончилась, и вы смогли вернуться домой». Из пластикового пакета Дзуппи доставал небольшие белые коробочки и лично вручал подарки заключенным. Первым был брелок с папским гербом. «Папа Римский попросил меня привезти вам этот брелок. Я надеюсь, что очень скоро вы повесите на него ключ от своего дома, чтобы открыть дверь и обнять своих близких. Будучи вдали от дома, мы вспоминаем тех, кто нас ждет, и это придает сил. Сегодня мы хотим сказать вам, смотрите в будущее с надеждой, что вы вернетесь домой, и война закончится. Мы горячо молимся, дабы это произошло как можно скорее». Завершая визит в маленькой часовне перед общей молитвой, кардинал подытожил: «Помолимся, чтобы вы поскорее нашли дорогу домой, чтобы все это закончилось, и вы смогли начать новую жизнь». Затем, указав рукой на сердце, он добавил: «Но и здесь, внутри, все должно быть тоже по-новому. Нужно изгнать все скверное. Каждый из вас видел много плохого, много страшного, много того, чего никогда не должно происходить. Но Господь всегда дарует надежду. Не позволяйте злу разрастись здесь внутри, и Бог всегда поможет избавиться от зла».

С 30 по 16 июля в Вашингтоне проходит 30-я конференция «Ориентали Люмин» на тему «Экуменизм на перепутье. Достигнутый консенсус. Что дальше?», организованная фондом «Ориентали Люмин» совместно с рядом академических и церковных учреждений США. Участники встречи размышляют о том, каким образом Восток и Запад могут содействовать созиданию зримого единства христиан и укреплению их свидетельства в современном обществе. 30-я конференция «Ориентали Люмин» продолжает встречи, учрежденные после публикации энциклики святого Иоанна Павла II «Ориентали Люмин» 2 мая 1995 года для содействия диалогу между католической церковью, латинской и византийской традицией и православными церквами. Этот диалог, начавшийся в период Второго Ватиканского собора, в 90-е годы столкнулся с трудностями, потребовавшими нового импульса для его развития. Нынешняя конференция становится местом обсуждения дальнейших перспектив экуменического пути. В центре внимания участников вопросы о соотношении первенства епископа Рима с синодальным пониманием жизни церкви, о том, каким образом осуществление первенства может способствовать преодолению напряженности между церквами, а также о церковных и канонических гарантиях, необходимых для сохранения единства. В рамках встречи также рассматривается вопрос о принятии результатов богословского диалога между церквами и о том, каким образом документы двухсторонних диалогов могут находить применение в литургической практике, пасторской жизни и церковном управлении. Среди участников кардинал Шон Патрик О'Мейли, архиепископ-митрополит Бостона на покое, архиепископ Флавио Паче, секретарь Департамента по содействию христианскому единству, и православный епископ Энтони Врейм. Дистанционно примут участие митрополит Иов, сопредседатель Международной смешанной комиссии по богословскому диалогу между католической и православной церквами, и архиепископ Борис Гудзяк, митрополит Филадельфийский Украинской греко-католической церкви.

0: вкус веры, о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых.
1: Выпуск 7. Как францисканский крендель стал символом Выборга. Сегодня невозможно пройти по извилистым улочкам Выборга, не встретив на пути вывеску с изображением кренделя. Он давно стал гастрономическим символом города. Однако мало кто знает, что одна из самых известных кулинарных традиций средневекового сердца России связана с именем святого Франциска Ассизского. Франциск родился в 1182 году в семье богатого купца в итальянском городе Ассизе. В молодости он вел беззаботную жизнь, мечтал о рыцарской карьере и славе. Тяжелая болезнь, сразившая его после участия в войне с Перуджей, и встреча с прокаженным полностью изменили молодого человека. Он оставил родительский дом и сменил богатое одеяние на лохмотья бедняка. Святой воспел бедность как свою госпожу, считая, что отказ от имущества освобождает душу для любви к Богу и ближнему. Созерцая распятие в полуразрушенном храме святого Дамиана, он услышал призыв Христа: «Иди и восстанови мой дом». Поначалу, восприняв эти слова буквально, он начал отстраивать обвалившиеся стены церкви. Со временем проповеди Франциска и его жизненный пример привели к духовной реконструкции церкви. Святой стал основателем нового типа монашества. Вместо уединенной жизни в монашеских обителях, он и его последователи становились странствующими проповедниками и несли Слово Божие и свидетельство евангельской бедности в разные уголки мира. В XIV веке монахи основанного им ордена братьев меньших прибыли в Выборг и основали там монастырь. Именно здесь родилась знаменитая кулинарная традиция, уже VII век являющаяся гастрономической визиткой города. Сегодня ее продолжают и братья-францисканцы из петербургской общины. Согласно легенде, во время одной из осад городской крепости в Выборге начался голод. Монахи стали взывать к Богу, моля о помощи, и произошло чудо. С небес пошел дождь из муки. Братья собрали ее в катки и испекли хлеб

мускатный орех, кардамон, майоран, мяту, гвоздику, тмин и шафран. Каждая из семи специй символизирует одну из добродетелей. Так мускатный орех связывали с благоразумием из-за его способности благотворно влиять на мозг человека. Эта добродетель помогает отличать истинное добро от зла и выбирать правильные средства для его достижения. Мускатный орех в тесте связывает остальные вкусы и специи, подобно тому, как благоразумие направляет остальные добродетели. Освежающий аромат кардамона делает вкус выпечки более ярким. Он символизировал чистоту помыслов и защиту от искушений. Тмин, горьковатая пряность, была символом стойкости в испытаниях. Аромат мяты олицетворял смирение. Это неприхотливое растение при надламывании источает прохладный и успокаивающий аромат. Он подсказывал, что истинная сила в кротости, способной усмирять гнев и исцелять человеческие души. Гвоздика — напоминание о ранах Христа и стигматах Франциска, ведь своей формой она напоминает гвозди. Ее вкус, жгучий и острый, только подчеркивает эту символику. Шафран окрашивал тесто в золотистый цвет, который служил напоминанием о Божьей любви, принесшей наивысшую жертву ради спасения человечества. Последняя специя, майоран, символизировала христианскую радость. Конечно, взгляд святого Франциска на эту добродетель очень отличался от того, к чему многие века призывает мир.

0: Святой Франциск говорил, что истинная радость – это не везение, а способность сохранять мир в душе перед лицом несправедливости, отвержения или физических страданий. Однажды на вопрос брата Льва о том, что такое совершенная радость, он привел ему такой пример. «Если мы придем в Перуджу, промокшие от дождя, окоченевшие от холода, покрытые грязью и измученные голодом, и постучим в ворота монастыря, а привратник гневно спросит, кто мы такие, и мы ответим, мы двое из ваших братьев, а он скажет, вы лжете, вы бродяги, которые ходят по миру, обманывают людей и крадут милостыню бедных, убирайтесь отсюда. Он не отворит нам и заставит стоять под дождем и снегом, голодными и замерзающими до самого утра. Если мы перенесем такую жестокость с терпением, без ропота, если мы с покорностью и любовью подумаем, что этот привратник знает нас с истинной стороны и что это Бог побудил его так говорить против нас, о, брат Лев, запиши, что в этом и есть совершенная радость». Ответ святого потрясает до глубины души и переводит наш духовный взор на крест, на котором Иисус оставил нам свидетельство совершенной любви к грешникам, отказавшимся впустить его в обитель своего сердца.
1: Положим начало глубоких отношений с Господом, в которых сможем избавиться от всех препятствий, особенно тех, которые мешают пробиться росткам жизни, завязавшимся из Слова Божия. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!